Предание. Жизнь ягода, дождь тебе злой, судью там бегула совали, немедно не кровежу вода, немедно не гонья гонья.